0: Богородице и пресвятая Дева Мария Иисусе Мать, святыми помянувши, самых собой дороги все життя наше, Христу Богу видай.
1: Тоби, Господи,
0: Отеко, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Богу, Бог

засвятившегося из Хорхерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречитель